0: письмо достал, Николай Иванович.
1: И опять запрещенное.
2: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо! Чёрт! Charges!